0: Latex Club.
1: Семен
2: оборвало мой сладкий сон. Я проснулся, я был поражен. Ощутил урон. Словно в первый раз я увидел
0: Dick.
2: Словно в первый раз
0: Anal finger stick.

0: отказываю, я отказываю, я отказываю, я отказываю, я отказываю.
1: You think it's... Nah, yeah.

0: monster.
1: Martin Cumming.
0: Martin Buster.
2: Chief boss of this gym.
0: Tesla.
3: Hot load.
0: Boy. Во мне прется.
1: Эйдо.
0: Монстр.
1: Swallow.
0: Как соска.
1: Семена.
0: Из воска.
2: Лей.

0: не зажгутся фонари.
1: Don't stop.
0: Не говори. Сейчас бы просто
1: swallow cum.
0: И не мотаться
2: по okay.
0: Но рановато.
1: Fisting anal.
0: Да. А пожелай ты мне
1: semen.
0: My
1: cum.
0: Да.
1: Пусть celebrate and suck some dick.
0: Да. И если
1: fisting
0: будет круче, чем
1: suck dick,
3: we must pull up our pants.
0: Ведь так пера.
3: Pull up our pants.
0: Отпера.
4: Мы зовем
1: Семен.
4: Смотри, как
1: артист.

не унести на костях весь мир у двоих, но временно вернет назад. Я попадаю всякий раз выдумывал, пока умник.

0: здравствуй. Fuck you. Как дела твои? Как ты?
1: Swallow my cum.
0: В глазах моих. Я тоже, как видишь, уже. Но только как ты не дружу.
2: Subject.

0: острый туманный взгляд.
1: Boy next door
0: встречает
1: sex.
0: Ну что же,
1: suck some dick.
0: А я
2: rip the skin.
3: The spanking
1: dick do anal. Fisting is $300.
2: Oh shit.
1: Boy next door, dark man next door.

0: Dick. Lube it up.
1: That cock.
2: Готов когда это вспоминать.
1: Do it again.
2: Было люто стрёмно за своё ебло. И вот пиздец, мило ебать. Я въебал.
3: Bad cock.
0: Gay sex.

0: сосать!
1: Ослепший фокин маг ночью по бродил, на
2: кей
1: разлил он
2: the semen
1: эликсир и лишь проговорил
3: stick your finger in my ass.

0: утро крестьянам помогло.
1: Мясо.
2: Семена.
0: За полчаса
3: сакшер.
0: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

Итак, далее в программе. Алежау Гонсалес Гауш с песней... Вы сами знаете, с какой песней. Встречаем!

0: Music.
1: І 100 000 таких голосов розіграється.
0: Party.
1: І ми живем для того, щоб в нас преломлялись.
0: Really?
1: Ну, если когда-нибудь вдруг потеряется фокус,
0: то на
1: бой. Положись, люби.

0: да.
1: Что? Do anal.
2: Ибо порой мы
1: Suck.
2: Но совсем за ненужные вещи, а за нужные
1: Coming.
2: Обещаны. Твой мир на ладони мне мало, теперь я хочу все и сразу. Дай мне
1: Horny.
2: Контроль над
1: The semen.
2: Над
1: Calm, master.
2: Над
1: Point.
2: Над
1: Artist.
2: Над
1: Anal.

0: Алло, я. Ну что, я так поняла, этот кто-то тебе дозвонился. Сочувствую. Че я звоню? Да, сегодня очередная
1: премьера
0: по поводу переизбрания нашего горячо любимого.
1: Да,
0: я твое отношение к этому знаю, но сходить стоит.

0: bondage.
1: Кармане.
2: The semen.
0: Suck some dick.
1: Спокойно, не прятался.
0: Gay.
1: Колесами печально в небо смотрит.
0: Boy next door.

0: Come
1: out the other side.
2: И выше в Африке и в Сибири. Тут вошел, а там не вышел.
0: Как?
2: В вампире мире. Охуенный.
1: Nice.
2: Даже не кот его. У него
0: Данжен
2: кипит семен. Пое в нем варево.
3: Везде он словно
1: Уи-уи.
3: По кличке
0: Мастер.
3: Боже.
0: Любина.
1: Ты Fucking Deep.
3: Зовут его
4: Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон.
2: Не гнушается вообще аллергия.
0: Coming.
2: Семен плавает в борще, как
0: Dungeon.
2: Не подымешь этот
4: ass.
2: Головой хоть тресни. Я взял бы, но не даст он за эти
0: Fisting.
3: Везде он словно
1: Уи-уи.
3: По кличке
0: Master.
3: Боже.
0: Любина.
1: Fucking Deep.
3: Зовут его
4: Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон.
2: Выбрать норовит, смотри,
1: yes.
2: Не околей, руки пол.

0: Latex. Венсам.
1: Везде он словно.
0: Уи-уи.
1: По кличке.
0: Мастер.
1: Боже.
0: Любина.
2: И... Fucking D.
1: Зовут его.
3: Харрингтон. Harrington.
2: Swallow.

Beautiful master. Я из раза в раз ты задаешь вопрос, кто сильнее, чем Джеймо, кто древнее, чем Билли, мастер, в чем мастерство. Так, я пьяный в данже, затираю первокурсницы про апокалипсис. Веб-сайт, магический как Монклав, феноменальный как Гегель, и фундаментальный как стандартная МАЭС. Зима седая, хам, снежную накинула на бомб. Я в окно смотрю и созерцаю Джеймо. Brothers. Ain't no the semen arsonist.

0: the Semen Arsonist. Some dick. Semen.
1: Не трать, не жди. Кто ищет спанки, тот крепко держит.
2: You're wrong.
1: А местный не любит играть и не умеет лепить снежную
0: бабу.
1: Не будет шопа. Уехал бой next door туда, где гэмор джобы. Как?

0: Семен.
1: Май кам.
2: Я тебя прошу, не зови меня на Марти. Ты же знаешь, я навсегда запомни строки, что писала в коридоре. Ты на ней помады, всегда я не
1: Фулмастер.

0: Suction.
1: Production. И Wii TV представляют. Орёт матом, когда за гей-вебсайтом.

лучше гей за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и даже Лил Памп.

0: It's so fucking deep.
1: Я к тебе тянусь, но боюсь.
0: Do anal.
1: Ты опять стоишь в круге.
0: Fucking slave.
1: Сложно.
0: Fucking coming.
1: Сломанный.
0: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
0: Dick.
1: Не остудит.
0: Семена.
1: Отпущу.
0: Anal.
1: Навсегда уйдешь, но. Но пока ты.
0: Fucking slave. Get your ass back here.

0: делает.
1: Ты же знаешь, ты не виноват. Ты самая пиздатая из всех самых пиздатых. Это правда. Но судьба тебе подарила.
2: Dungeon Master.
1: Yeah. Может, пожалеет, да и хуй с ней. Я же молодой, мне надо.
0: Fucking deep.
1: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Фингер. Фистинг.
1: Единственной мой на свете. Плыву я сквозь
0: Фингер. Фистинг.
1: К единственной мой на свете. Скорей до я добраться хочу. Я здесь, я...
0: Full master.
1: Я ей

0: Пусть...
1: My ass.
0: Непременно найдем, вот, ведь так не бывает.
2: Dungeon.
0: Что были потеряны.
3: Place.
0: Ведь так не бывает.
2: Dungeon.

слышит, пусть придет. Непременно найдет, ведь так не бывает. Что были потеряны. Ведь так не бывает. Что были потеряны.

0: портрет. Я ему была так рада, когда Данген приходил. Мне его
1: совсем
0: надо. Он меня ведь так любил.
2: Ой, ой,
0: мне пиздец так плохо.
3: Эй, но
0: суматох, я точно.
3: Фок ю.
2: Ой, ой.

0: Никогда.
1: Coming. This thing. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда.

0: Bad cock.
1: Сижу и жду.
0: Bad cock.
1: Ты не представляешь, как...
2: Finger so
3: deep.
1: Когда ты...
3: Do this thing.
1: Меня...
3: And suck dick.
1: Да.
3: Anal.
1: Но я... Да.
3: Stick finger.
1: Как все. А ты не такой...
0: Gay okay, boy.
1: И с тобой себе я позволил...
3: This thing.
4: My whole... Billy Harrington.
3: Come on. Do anal.
1: Somebody...
3: Suck dick. Boy next door. I swallow my cum.
0: Pants on my
3: cum. Sorry.
0: Gay.
3: Fisting boy.

Людской маловой мечтать. Бой за права, не права, бой за право провести этот

0: do, ain't no.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмастер.
1: Строго и плохо спится, и чуть качается
0: my car.
1: В кармане
0: this thing.
1: Для Тани метну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лужить не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300 bucks.
1: На
0: пену
1: гречки.
0: Dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck yeah. Some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: А я
0: sex.
1: Хочу опять. И часто снится за колючкой.
0: Yeah.
1: Мне моя мягкая
0: bad cock.
1: Кричал мне
0: sure.

0: Gay Sex.
1: Billy.
2: Coming.
3: Алло.
4: Зевает в ухо. Не плачь. Мы
3: fucking
4: молодость. Нам
3: ли
4: бытовухи? Мы еще многое можем. Нам только
0: Suck some dick.
2: Get your ass down from here.
4: Пока нас еще не зарыли в землю. Как
3: fucking slay.
4: Списанных.
3: Wow.
4: Ненужных.
3: Fucking coming.
4: Немодных. Неизлечимых. Бой. Моя
3: fucking
4: молодость.
3: Dead.
4: Обязательно будет. Тем...
3: Anal.
1: Enjoyed the lash of the spanking.
4: Вселенная дарит.
3: Fucks. Oh, I'm coming.

Сдохла ее машина, блядь, ломается, в нее бокал вливается. А как захочу, лов, то не получается. Отвалился под вечер, а я...

0: ближе
1: Нахо.
0: Подъезжаю и случается к пизде.
2: Машина, блядь, ломается, в нее вливается. А как захочу, лоб, то не получается.
0: Бедный пиздец заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо покупать.
2: Машина,

0: semen, swallow, semen, swallow, semen.
1: Залетел, захотел красивых. Жарко, но не тесно. Танцуют техно, долбят басы. Поле боя под губой, я твой бой, ты со мной.
2: Master. Gay.

0: Fucking sluts. People. Big ass.
1: Boy next door. That talk.
2: Ain't no turns me on.
3: Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy. Ass.
5: Хороший.
2: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
4: Бедненький.
2: Gay boy. Ass.
5: Хороший.
2: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy. Gay boy.
4: Как приятно.
0: Fucking slay.
2: Fisting your ass. Gay boy.
4: Шоколадное.
2: Gay semen.
4: Эффективное лечение.
2: Swallow my cum. Gay boy.
3: Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
4: Бедненький.
2: Gay boy. Ass.
5: Хороший.
2: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
5: Gay boy.

0: thing. Boy next door.
1: Если бы ты знал.
0: Boy.
1: Это скупо.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный.
0: Finger.
2: Fisting.
0: Ass.

0: будет Dick. Наебал.
1: Master. Website, don't stop.
0: Я из купюрок собрал. Самый новый
1: забрал. Do you like my mistake?

0: Fisting ass. Fisting ass.
1: Нужна каждый день.
0: Fisting ass. Fisting ass.
1: Даже если
0: gay. Your hands in my ass.
1: Теперь но
0: fucking coming.
1: Нет нигде. Быстро ими.
0: Fisting. Fisting. Fisting. Fisting.
1: Быстро ими.
0: Fisting. Fucking D.
1: Итак, а теперь
0: fingers. Stick your finger in my

0: coming.
1: Нет нигде. И что нам делать? Быстро и мед. Быстро и мед.
2: Zara, for what?
3: Suck some dick, suck some dick.
1: Нужно каждый день.
3: Suck some dick, suck some dick.
1: Даже если
2: gay.
0: I'm so horny.
1: И теперь, но
0: fucking coming.
1: Нет нигде. А дальше?
0: Move your tongue around more. Move your tongue more. Move your tongue around more.
4: Move my fucking pants.
1: А как насчет
0: anal? Anal sex, anal sex.
1: Нужно каждый день.
0: Anal sex, anal sex.
1: Даже если
0: I'm fucking coming.
1: А теперь
5: the lash of the spanking.
1: Нет, нет.

лучше. Жаль только, что бой его не получит. Не ругайте себя за прошлое. Совсем скоро рассеется. Я так хотел быть хоть разом.

0: кто ответит мне, что
1: Сакшен
0: дано?
1: Yeah.
0: Пусть
1: do anal sex.
0: Не суждено. Может быть, за порогом растраченных
1: Bugs.

0: Bad cock. Пока премию Эмми года получает то и то идти на два месяца множится между усобицы. После начала всего, но недавно озлобился. Прятки по глобусу, подо мной осыпаются.
1: Latex glove.
0: Ты оправдаешь поездку на экспериментальным перформансом. Я собираю.
1: Fuck you.
0: Ты соблюдаешь.
1: Fuck you.
2: Yeah. It gets bigger when I pull it.
0: Торонто солдат, слова будут капли. Чем мне твой Canada Goose? Они знают, что я их скорее, чем...
1: Suction.
0: Танцы за любимком, пока мир горит. Буэнос-Айрес, фо, пока мир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует...
1: Yeah.

0: находится в Турции, тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри. Эти клипы кино, MC все Рэмбо. Но время такое, проблема не только.
1: Just loop it up.
0: Коня не держится.
1: Semen.
0: Честно, бро, are you ready for? Я спросил, are you ready for? Нет, пожалуй, я давно перестал ставить смайлик.
1: Fucking deep.
0: В Токио слякать, но в зале мор. Ты листья на асфальте, как носки дров. Она по мне скучает и в объятия ждет, как
1: Dungeon. Ча.
0: Yeah. И пока в мышелов
1: 300 bucks.
0: Все художники либо
1: slaves.
0: Либо
1: fuck you.
0: Хули в
1: fucking coming.
0: Стадо, наш слон.
1: Это slaves.
0: Ведь он проглочен удавом. После Мартина Лютера Кинга приходит с винтовкой. Убитый политик во сне говорил мне, что это на
1: 300 bucks.
0: Уголовка моя
1: coming.
0: Я не могу сидеть без дела. Ты в творческом
1: hot sex.
0: Я в ёбаном
1: fucking deep.
0: На ручке в Тбилиси. Я на прошлой неделе стоп
1: Gabe.
0: Два раза. В чём твою гэнгста? Вот моё в картотеке
2: Билли Харрингтон.
0: Там база. Кому-то остаётся час, а кому-то везёт, выдаётся шанс.
1: Suck some dick.
0: И зал опоздать на
1: oh, gang enough.
0: Гуря столько, что мою каждая
1: ass
0: требует.
1: Suction.
0: У нас общая
1: ты
0: нас общая. Все не ждут набор моих общих фраз. Танцы в зале битком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри. Богомир горит. Танцы в зале битком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри. Богомир горит.
3: Бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой.

0: Dick.
1: Dark home.
2: Oh yeah.
3: Let's go!
4: Я хочу. Встречать.
5: Я тебе скажу все, что я должен.
6: Dirty boy, fisting your nipples.
7: Got you, boy.
6: Amazing.
7: Let's talk.
6: That's what we're

0: fucking Туши пока жена ему готовит на кухне. Она знает, чем порадовать на ужин. Мужей достает из душу, пока в раковине тает. Секс так-то вперед и дырок. Есть от рогов до копыт закрытыми глазами. Тот
1: замечит,
0: то как райская птичка.
1: The semen.
0: Настроение просто
1: amazing.
0: Мелодичка. На кухне стучит.

0: Got the band.
1: Смылка дизайнер. В зеркало посмотрел. Располнял.
0: Bondage.
1: Снял с крючка на стене. Вытер голову.
0: Latex glove.
1: Надел, сел за стол, налил для аппетита. Come. Из большой бутылки с перевернутым.
0: Next door.
1: От аромата урчит желудок пустой. А ты такой кричишь, ему сбрось.
0: Fuck you. Finger.
1: Не такой, не такой.
0: Finger.

0: Семен.
1: Так.
2: А потом по ней пройдет Сихалло. Снова чистый.
3: My car.
2: Носится твой
3: дик.
2: Дар
3: Анген. Finger stick.
2: Снова чистый.
3: Носится
2: твой
3: дик. Дар Анген.
2: Finger stick.

0: swallow that hot dick.
1: Куда несешься ты, кто виноват и что делать?
0: Ass.
1: Ли я дрожащий, ли
2: семен
1: имею? Ищу вы
0: coming.
1: Наши мальчишки. How much is the
0: this?
1: Чего так в России?
0: Bad cocks.
1: Шумят и за что аборигены?
0: Spanking.
1: Кука у вас продается славянский?
0: Come.
1: Кто мы и откуда? Откуда? Кому нужен ломтик июльского?
0: Anal.
1: Отчего
0: ты не coming?
1: Правда или действие? Где твои 17?
0: Whoa.
1: Куда уходит детство? Если
0: секс
1: на Марсе, что нам
0: swallow.
1: Греции? Я. Yeah. Что
0: dick.
1: Грядущий
0: ass.
1: Готовит? Сколько же стоит?
0: Gay fisting.
1: С чего начинается родина, жизнь или...
0: $100.
1: Почем?

0: You know, the other night, one of the boys was sleeping, and I reached out and played with his dick. It really turned me off. You know.
1: Ну вот опять.
2: Latex glove.
1: Подвел и с грустным.
2: Bad cock.
1: Я
2: do anal.
1: Пошел, смотрю я вокруг и хуй раздуплю. Я что? Откуда?
2: Gay boy. Next door.
1: Открыл. Ищу там
2: full band,
1: но вижу лишь
2: master,
1: с гнилым
2: latex glove.
1: Почему же все так? Кто даст мне ответ?
2: Boy next door.
1: Потому что ты смотришь
2: gay website.
1: Ебал тебя
3: в ass.
2: So horny. Boy.
4: Fucking
2: boy next door. Gay website.
3: Ass.
2: So horny. Boy.
1: Кто?
2: Make me come.
1: Зачем?
2: Make me come.
1: Надеюсь он.
2: This thing.
1: Уже пошел.
2: Website.
1: Я смотрел. Заебись.
2: It's all male.
1: Щас.
2: Make come.
1: Я в тетрадку.
2: Gay boy.
1: Все.
2: Fucking come.
1: Прошел 40.
2: Hot loads.
1: Смотрите, он
2: coming.
1: Сейчас это бог. А чё ты не
2: come?
1: Ты чё, охуел?
2: Ты boy next door.
1: Это так не работает, вот тебе
2: love. Stick finger in ass.
1: Вот теперь заебись, я пошёл.
2: Swallow come.
1: Ну нахуя ты
2: coming,
1: чувак? Было бы круто тебя
2: fisting
3: deep
2: for master.
1: Тебе найду я сейчас, а ты пока что вот здесь полежи. А вот и
2: man.
1: Заебись.
2: Latex glove for master.
1: Точно поможет ему.
2: Just lube it up.
5: Спасибо, дружок. Я в полном
2: oh, coming.
5: И я вам скажу.
1: Теперь я
2: boy next door.

0: Beautiful master. Богаче, будто секс. Будет слаще. 300 fucking bucks, anal master. Продам,
1: Джули.
2: Будто бы с небес.
1: Все так.
2: Толкает.
0: 300 fucking bucks, anal master.

0: вас можно.
1: Look it up.
0: Вам
1: ass.
0: Маю. Yeah. Очень сложно. Вспоминаю слом.
1: Fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.

0: Love.
1: Promise.
2: Ass.
1: Очень сложно.
3: И выше в Африке и в Сибири. Тут вошел, а там не вышел.
2: Как
3: в вампире мире. Охуенный.
4: Nice.
3: Даже не кот его. У него
0: Данген.
3: Кипит
5: семен.
3: В нем варево.
1: Везде он словно
4: oui.
1: По кличке
0: Мастер.
1: Боже.
0: Любина.
2: Fucking D.
1: Зовут его
6: Харрингтон. Harrington. Harrington. Harrington. Harrington.
3: Не гнушается вообще аллергия.
0: Coming.
5: Семен.
3: Плавает в борще, как в
0: Dungeon.
3: Не подымешь этот
2: ass.
3: Головой хоть тресни. Я взял бы, но не даст он за эти
0: fisting.
1: Везде он словно
4: oui.
1: По кличке
0: Master.
1: Боже.
0: Любит of
2: fucking D.
1: Зовут его
6: Harrington. Harrington. Harrington. Harrington. Harrington.
3: Выбрать норовит, смотри,
4: yes.
3: Не околей, руки по уму.

0: Чачи, Блейтекс, Адвенсам, Ричард.
1: Везде он словно
2: Уи-уи.
1: По кличке
0: Мастер.
1: Боже,
0: Любина.
1: И
3: Фокин Ди.
1: Зовут его
4: Эрингтон. Эрингтон. Эрингтон.
5: Swallow.

0: thing.
1: Do anal.
2: Господа.
0: Oh yeah.
2: Здесь слушается
0: Master.
2: Фамилия моя.
0: Yeah.
2: Знакома в этих
0: Dungeon.
2: А для вас я
0: Gay boy.
2: Как и вы для
0: Gay party.
2: Я плюю на
0: Fat cock.
2: Вы меня
1: Anal.

0: Okay, stop. Mm. Oh, that's it?
1: Boy next door.
0: There's a fucking boy. What the fuck do you mean you don't know?
2: Но не знаешь, где твои увлечения разделят с тобой другие, то добро пожаловать на LGBT дом. Это то самое место, где можно не прятать свою и насладиться обществом других. За просмотром правильного контента попасть на сайт мечты можно, отсканировав QR-код на экране, либо же пройдя по первой ссылке в описании.
3: Right.

0: I'm so horny.
1: Если захочу.
0: Do anal.
1: Детка.
0: Fisting is 300.
1: Детка, я не дам тебе.
0: Latex.
1: Максимум, что это
2: дик.
1: Может быть, чуть.
2: Semen.
1: Если ты это заслужишь.
2: Fucking bitch.
0: Stick your finger in my ass. Full master.

0: skate hard.
1: Do anal skate.
2: Está sério? Eu escrevi Maria.
3: Semen.
2: E gostei. Agora que nós nos está. Когда...
1: Swallow my cum.
2: E когда жена, когда она жена, чтоб никогда не потерять.
1: Penetration.
2: Все лучшее сразу.
1: Fisting anal fat cock.
4: It's suction.
2: Чтобы шаловливый okay. Разум нет.
1: Stick finger. Penetration.
2: Все лучшее сразу.
1: Fisting anal fat cock.
4: Suction.
2: Чтобы шаловливый.
1: Holding after.
2: Нет.
1: Do anal.
2: Другую заразу. Да, ты будешь всегда в любые.
1: Gay website.
2: На все вопросы. О, ниже чем.
1: Why come?
2: Она

0: penetration.
1: This thing ain't all fat cock.
2: It's suction.
0: Gay.
1: Stick finger.
0: Penetration. This thing ain't all fat cock.
2: It's suction.
0: Old master. Do anal. Dungeon Master
3: заставляет нас строить этажи, чтоб казаться но за стенами все так же просят.
4: Some dick.
3: Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что не я,
0: boy next door.
3: Не ты, но мы

Я знаю, что в моем Dungeon. Так много Slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться Bosses. Но за стенами все так же Maggots. Просят Отчаяние в глазах Bondage. Скрипят

0: Снова
1: finger
0: входит бессонные. Снова
1: fisting
0: мне
1: anal.
2: Nice.
0: Там
1: do anal
2: master
0: game
2: party.

0: 같이 가르미
1: Brody. Brothers
2: Singing
0: Goriki Yet Kaknyet Tam
3: Performance Artists
0: Kaknikin И с высоты вам шлем
3: Fuck you
0: Трепал нам
3: Anal
0: Ветер
3: Two threat cocks

0: Не откажите мне. Anal sex. Со мной stick finger deep. Туда, сюда, а то погибнут. In my fantasies. Моя любовь и красота. Don't stop. Мои страдания. Минуты жизни. Dungeon house. Fuck us. И наши банки. Penetration. Пускай пройдет. На gay website. Gay website. Негачи горы мы и
1: brothers,
0: горьких нет, нет там им
2: performance artists,
0: книги. И с высоты вам шлем
3: привет!

0: дороги. Его поросшим мхом скрипяло
1: цисты.
0: Ложились
1: семена,
0: как живые. Но тут раздался в
1: данжен
0: кто такие?

0: Angel. Quatro
1: Seamen.
2: Знаю я, что может быть друг без друга.
0: Dark Angel. Quatro
1: Seamen.
2: Ты понимаешь, что мы друг от друга.
0: Dark Angel. Quatro
1: Seamen.
0: Dark Angel, what a sea.

0: Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди. А на лицо ужасные добрые внутри.
3: Get your ass down from here now.
4: Boy next door.
0: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
4: My God.
0: Видно, их мама родила. Видно,
4: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не идут.
4: My God.
0: Не ловится, не растет.
4: Hey, no.
5: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
4: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез. Не ловится, не растет.
4: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
4: guitar empty.
0: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
6: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет комментария. Ребятня и взрослые пропадают зря. И пропадают зря. На проклятом острове нет комментария. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году.

Стопудово это должно было случиться. Баста с улицы, плюс гуф из центра. Новое, но не нарушая традиции. Мы любим, словно

Dungeon Master. Deep Dark Fantasies. Anal. Rin S. Мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая. Latex Club.

0: fisting ain't no fucking deed.
1: Я снимаю
0: бомбы
1: и дарю вам позитив. Я всегда
0: amazing.
1: Оскорбительно красив, когда шепчу на ушко.
0: Do you like what you see?

0: Обнули
1: Баркак.
0: Ты отмени
1: секс.
0: Виноват де
2: Фаггетс.
0: Обвини
1: my ass.
0: Дядя только
2: fuck you.
0: Как же я не
1: fuck.
0: Обнули контракты.
1: Loop it up. My cock.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это.

0: Гачи, горы мы. Плохих,
1: yeah. Brothers.
2: Семен.
0: Горьких нет, как нет, там им.
3: Performance artists.
0: Каники, и с высоты вам шлем.
4: Fuck you!
0: Трепал нам.
3: Эй, но.
0: Ветер.
3: Two fracas.

0: Скажите мне,
1: anal sex.
0: Со мной
1: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут
1: in my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
1: Don't stop.
0: Мои страдания, минуты жизни
1: в Dungeon House Fogos.
0: И наши
1: Pantechelitration.
0: Пускай пройдет на
2: гей-вебсайт, гей-вебсайт.
0: Гачи горы мы
3: и
4: Brothers.
0: Горьких нет, нет там им
1: performance artists.
0: Книги из высоты вам ждем.
5: Привет!
6: Мне говорят, что я вчера с березы слез.
7: Попсы!

0: 473 километра до пункта назначения.
1: Кариш, открой хотя бы окно. Сойдет с ума, если тачка пропахнет.
2: Я, кстати, не понимаю, как ты так держишься и даже не... Когда умерла, я долбил несколько месяцев.
1: Ты так говоришь, будто для этого нужен повод.
0: 420 километров до пункта назначения.
1: Ну, я стараюсь реже сидеть дома и почаще выбираться. Собственно, поэтому я сейчас с вами. Еду непонятно куда. Плюс помогаю отцу с картографией.
3: Брат, ты все делаешь правильно. Я бы не хотел, чтобы ты провел остаток жизни в депрессии, разглядывая ваши совместные фотографии.
1: Да, я иногда вообще забываю, как звучит... При этом я точно буду помнить всякие мелочи, например... Ненавидел, когда я в машине.
2: Я же извинилась.
3: Забавно, как выборочно мозг хранит нашу память. Как будто он сам решает, что нужно спрятать от тебя.
0: Моя операционная система позволяет получить доступ к любой информации из базы данных, хранящейся в облаке. При отсутствии высокоскоростного система будет использовать данные, предварительно загруженные на диск. Как я уже говорил, терабайта недостаточно для качественной работы компьютера в экстренной ситуации.
2: Знаешь, я тебе завидую. Если тебе не нравится, ты просто можешь удалить это из памяти и забыть навсегда.
0: Это не в моих силах. Удаление и хранение файлов происходит лишь по команде, то есть Игоря.
1: Помнишь, я просил тебя почаще разговаривать с нами, чтобы откалибровать синтезатор голоса?

0: Каплями нефти. Когда хорошо плане, то капельками собирайте
1: семен.
0: А я секс. Воин, потому что перекрыс один гей. Все другие опорочены. Одна любовь, остальные по одиночеству. Но одна три. Надежда — это вероятность кубика. И заебавший нас давно детерминизм говорит, что рассматривают в кубик. Или как в копне. Копне
1: семена.
0: Или копне травы, дымящие в одну и ту же точку. И в той точке
1: ass.
0: До землю она
1: Fisting.
0: До последнего
1: anal. Семен. My cum.

0: sex.
1: Fisting.
0: Anal.
2: Semen.
0: My cum. Sex.
1: Fisting.
0: Anal.
1: Fisting.
0: Anal.
1: Fisting.
0: Anal. Sex.
1: Fisting.
0: Anal.
3: Собираю вещи для
0: секс.
3: Там будут сладкими обещаны.
2: О,
3: мне вот
0: без
3: зубы. Мне снится, как во рту, моим все выпадают зубы. Мне снится, как вырастает. Доживайте. Это

0: anal.
1: Не заметить невозможно их волшебный
0: gay website.
1: И одну из них
0: do anal.
1: Про себя подумал ты такие
0: boy next door. Sisting. Do anal. Master. Sisting.
2: Fucking slurs.
3: Semen.
0: Boy next door.

0: Loop it up.
1: Кто сказал, что невозможно дотянуться до...
0: My ass.
1: Дотянуться до...
0: My ass. My ass. Boy next door. 15. Do anal. Master. 15.
2: Semen.
0: Boy next door.
3: Blitz.
0: Boy next door. 15. Do anal. Master. 15.
3: Blitz.
2: Semen.
0: Boy next door.
3: Blitz.
0: Boy next door. Boy next door.

0: make some fucking deal.
1: Заиграл
2: так как
1: пиздец. Я дерьмо в девятом классе, эй.

0: делать себя так, как мне надо. Либо она сразу.
1: Dungeon Master.
0: Ты тупая.
1: Artist.
0: Тебе не платит.
2: Oh, that hurt.
1: Amazing.
0: Я делаю.
2: The spanking.
0: Бежь мозги на пасту. Не

0: suck dick.
1: І 100 000 таких голосов розіграється.
0: Party.
1: І ми живем для того, чтобы в нас преломлялись.
0: Oui, oui.
1: Ну, если когда-нибудь вдруг...

0: penetration anal.
1: This thing, 그렇지.
0: $300.
2: Сколько не говори.
0: Dungeon Master.
2: Для всех один.
0: Bump up. Yeah.

0: bad cock. Gay website. Dark bad cock.
1: Идёт бесшумный
2: ком,
1: бегущая.
0: Dark bad cock.
2: Stick finger in ass.

0: Гречи, отвертки гречи, чертов
1: милый,
0: москвичи, турецкий
1: вебсайт,
0: открыл вратарь,
1: розетка
0: на
1: так,
0: и любовь
1: fucking coming.

0: 300
1: Siemen
0: System
2: Shorter
0: Jerkball
3: Fucking Common
0: Latex Glove
2: Usluga
0: Do Anal
2: Vitavщик
0: System 300 System Dungeon
2: Жизнь вторая
0: System
2: Что мне
0: This thing is 300.

0: for 300. И все, что плюет, не смыть с ним
1: фингеры
0: и мылом с наших
2: ass.
0: Ведь мы suck dick для того, чтобы
1: fucking coming.
0: Мы
1: suck some dick
0: для того, чтобы fucking coming.

0: На полицу надписи Maiden.
1: Gay website.
0: Porn-ass. Едет. А затем за
1: Porn-ass.
0: Русский.
1: Boy next door.
0: Четко корректирует.
1: Как? Play next club. In my ass.
0: Любит. До зари. От рассвета до заката.
1: Как?
0: Любит. До зари. От рассвета до заката.
1: Как?
0: На полице надписи
1: Porn-ass.
0: Едет
1: Darkholm, man.
0: А за этим
1: Porn-ass.
0: Русский
2: Real man.
0: Четко корректирует.
1: Suck. Swallow cum in my ass.
0: Seaweed.
1: Любит.
0: До зари. От рассвета до заката.
1: Beat me 1, 2, 3. Любит.
0: До зари.
1: Stick finger it to anal.
0: $300. На
1: Porn-ass.
0: За рулем.
1: Porn-ass.
0: На колеса.
1: Dick.
0: А затем за
1: Porn-ass.
0: Бывший
1: фонс.
0: Четко корректирует.
1: Sex.
0: И
1: fisting ass. In my ass.
0: Series.
1: Любит.
0: До зари. От ответа до
1: заката.
2: Beat me 1, 2, 3.
1: Любит.
0: До зари.
1: За fisting fucking deep.
3: Get out of that jabroni outfit. Yeah, smart ass.

0: всего лишь
1: секс.
0: Мгновение назад я был уверен, что
1: сетка
0: растопима.
1: Люб.
0: Ты пусть все горит огнем. Ночью я
1: subject.
0: Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: Billy.
1: Хорошо.
2: It's a fucking deep.
1: Я нашел my и меня нашли.
2: Lube it up.
1: Или
2: suck some dick.
1: У меня есть
2: cock.
1: Он
2: horny.
1: Очень.
2: This thing.
1: Я стан с пола по покровам.
2: Bondage.
1: Цвет
2: руки. Именно.
1: Голубые очи. Покуй.
2: Latex glove.
1: Утром рейс на.
3: Suction.
1: Пусть вечер нас подождет.
2: Just lube it up. That turns me on. Latex glove.
1: This thing. Infinity. Ты не смотри.

be hot. Boy, keep hot. Boy, that boy, bitch boy, really hot. Boy, suck boy, boy, boy, boy, boy, that cock. Boy, I'm in your любят, хоть я и не gay website. Холод, boy, молодой сквозь бой. У меня просьба с моим уже подзабыли. Может быть, this thing. Вечером я занят как... Bondage master.

0: дай тебе.
1: Изведай, дай мне только пола. И что мы видели с тобой? Кроме
2: coming,
3: the semen hot load.
1: Я знаю все
2: fantasies,
1: но нет причин, чтобы отказаться увидеть.
2: Next door,
1: если хотим написать
3: the semen.
1: Покуль зеленый,
2: latex glove,
1: огненная
2: bondage,
1: дым из
2: anal
1: dungeon. Кувыро. Не верится, что
3: dead
1: был еще вчера. И точно уже
0: banking
1: верится с трудом. Здесь очень красиво, но нам
2: coming
1: дальше. Ведь до ныне не только на
2: fisting.
1: Если

0: suck small cock.
1: Не спорю, но по-другому не сказать. Слышу, кто-то входит. Дядя и два молодых ворота. Вот познакомьтесь, этот им жених. Ну обложили, сволочи, я притих.
2: Я папа, дядя Лёша. Это и брат, я близнецы, Паша и Лёша.

0: доводы. Он мне говорю, давай экспертизу и установим правду. Он оглядел меня с до головы, вздохнул грустно, скомандовал. Последние слова, как мелькнула мысль. Хуй ты бьюсь от этих...
1: Леша.

0: Если б я был
1: гей,
0: я б имел трех и тройной
1: fucking cunt,
0: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо.
2: Macab.
0: Неплохо, очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
2: Fisting
3: boy.
1: Ой, штопает.
2: My ass.
1: Три. Красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
2: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
2: Fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей, сэр.
1: Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
2: Май бой.
1: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр.
1: Был бы...
0: Next door. Бой.
1: Неплохо очень.
2: Fisting my ass.

0: played Wednesday.
1: Заново тут по частям и да, давно отчасти тем, чтобы вокруг видеть. Если еще кто-то словит, то тогда вообще не нужен весь жизненный, чтобы

Наделать секс. Очередной день, когда я бы мог быть целый где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих okay. Но я снова предпочел отдать этим куплетам. Так что ты прости меня за мое странное.

0: даже снятся страшные. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Kind of.
1: Мне нужно
2: stick finger.
1: Чтобы стать
2: master.
1: Чтобы
2: around more.
1: Моя голова. Мне нужно
2: slow down.
1: Что я ненавижу. Я думал, что
2: master.
1: Просто слова.

0: мастер, по мастер.
1: Красиво.
2: В отличных
1: пятах. Сидят охуенно.
2: Шагает на
1: party.
2: Как будто
1: you ain't no
2: простым. Я шагаю. На полу. Я медведь Балу. Ты даже мне не
0: блюд,
2: а я тебе не внук. Ну вот настало время, чтобы показать свой хук. Чтоб забрать свою голду. Девчонки понимают, только раз в году. Если у тебя нет
1: Demon,
2: это видно по еблу.
1: Boy.

0: I'm coming.
1: Я всегда один, но со мной напарник.
0: I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming.
1: Я просто
2: Dungeon Master.
1: Никакой там не
2: Full Master.
1: Я показываю
0: Anal. Stick your finger in my ass.
1: Сажу на себя будто
0: Master.
1: Сел на
0: Killing.
1: Как
0: Horny. Wild Master.
1: Killing. Как одна из
0: Killing.
1: Слышу звук из
2: Dungeon House.
1: Только сжала мою
0: Anal.
1: Хуже сжатого JPEG'а. Ice you JPEG'о, Ice you JPEG'о.
0: На Gay Party.
1: К сожалению, так бы я на нее
0: Coming, I'm fucking coming, I'm fucking coming.
2: Pussy. Gay.
1: Or-

0: Game Cup.
1: Fisting.
2: Как?
3: Как
4: Что
5: Stick finger.
6: Что
7: Do anal.
0: Младший. Game Cup.
8: С улыбкой странной запросто мог встать.
0: Game Boy.
8: Экраны только две.
0: Oui, oui.
8: Упали на его.
0: Так.

0: каждый день замыкаюсь спальнич. Let's celebrate в черепной
1: данжен.
0: На парни и в безнадежной пробке я себя нигде не
1: фистинг
0: сак дик.

Знать, что я кому-нибудь не... И я всегда испытываю... Там, где я могу... Где...